Сейчас, товарищи, вы погрузитесь в гипнотическое состояние, и вам будет произведено антиалкогольное внушение. Сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Закройте глаза. Спать. Сон. Глубже. Приятней погружайтесь в сон. Спать. Алкоголь является ядом для нервной системы и психики. Особенно при вашем неважном состоянии здоровья, алкоголь является ядом для всего организма. Глубже в сон. Даже сама мысль об алкоголе вызывает у вас ощущение неприятной реакции.